0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: В столице 6 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari. Bir og'aynimiz uylandi, uylansa haligi og'aynimiz Moskvada o'qib kelgan qishloqda Rossiyada. Og'aynim aytdiki, sen ichida tuzukroq o'qigani bitta sansan. Shu Moskvadan bitta og'aynim kelyapti. Haligi og'aynimga shu o'zbekni to'yini, tushunmagan narsasini ruschasiga bir perevod qilib tursang, aytib tursang, sen gap bo'lishi mumkin emas. Dedim, ichida bitta shustrisi, sal ruschani biladigan normal o'zimda boshqasi yo'q. Haligi qishloqda to'yi, haligi qarasam, vupshim rus ekan u. Haligi qarab, "Privet" dedim. Turibdi ko'm-ko'k ko'zlar bilan sochlar uzun. Bunday qaradim. Endi kirib keldi, to'y boshlandi, to'yni tushuntiryapman. Katta stollar. Вот это наш узбекский свадьба никах. Вот дастархан, самса, памса, кази карта. Вот бешбармак. Вот норен. Вот шилпилдак. Всё. Топай. Не тушинтрема. Вот. Ти сегодня кё жорада? Чё? Вот перед кёвом ти стоишь, да? Ти кё жора. Ти имо научил ургаттингна хамасана ты? Немана ургатс. Чё надо учить? Чё он сам не знает, что ли? Bizlar bo'lgani bilan baribir kuyov jo'ri o'rgatib turadi-yu. Buni kirdi chiqdi. Bo'lsa. U vas ne tu chimildiq? Cho dedi. U vas chimildiqiz? Какой чимилдик? Вай. Вот дом стоит, там угли большой занавес, парда стоит. Там после свадьбы жених и невеста там зайдут на парды, там большой курпача, мурпача. Вот такой кават-кават. А там будет чимилдик. А что там будет? Здесь не сможно сказать. Кулагыны бердим. Ушидайдин, бергенликим. Вот там зайдет, все кульминация там будет. Там все кульминация будет. Знаешь, такой дуб гапарса малега. Это не чималдык, это изнасылдык, ты, да? У нас такой обичай, дедам. Вот у нас есть еще, после этого у нас есть сумнатой. Вот сегодня хошарак. Вот мальчик ходит там, чапаны, зар чапаны. Голову там салла у него, топича. Вот этот хошарак с ним кушал. Его тоже свадьба сегодня. Какой свадьба? Это сумнатой. А что за сумнатой? Ты не знаешь, что у вас нет что ли сумнатой, а? Сунату это обрез. Что обрез? Ну вообще ты не знаешь. Ты как... Вот придет человек, маленький мальчик лежит, мулла придет, у него маленький ножик. Потом ему один липушка на свой рот засунут, потом с пчагом. Вот голову отрезает. Кого мальчик ушел? Какой мальчик? Ты джинни что ли? Вот бульбульча есть, его голову видит. Все отрез. А потом трогушан кайчи кылар, хай кылар. Вот будет у меня, это будет твой воля. Знаешь, вот у вас обичай, у вас традиция. Вот, хороший узбекский народ. У вас вот такая своя свадьба. Все осталось. Без башкача хамаса. Алло, в улаге, у нас есть чаллары. Что это чаллары? Это чаллары на русском будет чаллары. Это чаллары совсем другое. Там семь блюда всего. Сначала самса, норен, машхурда, потом табака, собака, потом ош последний. Это норен, все там, все женщины сидят. Это совсем другое, это обича. Алиги деса алигем. Анатой, манатой, мам, бір ертеке чупогандай болдым. Ана шы тойымызды көрді, өзбекті тойыны көріп, мүнчі ұрфадатке бой, тойды көріп, хавас қылым дейді. Илайым, еш қачан ұрфадаты ек алмайган, өзбекімізді мана шы ұрфадатке бойсынген, тойлара хамейші қонат олады, тойла болу өрсін. Хамейші тойлада, біз санаткала келіп, қызматты қылы өрейлі. Рахмат, еш қачан, хайал сұрыштан, аяқ юрыштан, юрек ұрыштан, лап күрштан, еш қачан тоқтамасын. Hangoma ustalari.

0: sevimli taronalar jarangi. Jazirama yoz tafti.
1: Mavsum tuhfasidan.
2: Bahrom.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио Маркес.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana xat yozsa inson xatda virgul bor, nuqta bor, undov, so'roq, hamma narsa bormi? Qavslar, ba'zi so'zlarni yozib bo'lmaydi, nuqta nuqtalar qo'yiladi. Mana shuni san'atkor sahnadan turib tomoshabinga qanaqa qilib yetkazib berish mumkin? Men sizga bitta xatni yetkazib berishga harakat qilaman, faras qilasizlar. Oldin kelishib olamiz. Undov belgisi bo'lsa, belgi bo'lsa, nuqta bo'lsa, nuqta nuqta, qavs. Demak, boshladik. Azizim Sanjar. Qaraysiz. Ko'rmaysiz. Siz mana o'sha kun kelib qo'limdan ushlab qilib ketdingiz. Sizni o'sha qilib ketganingiz menga juda ham yoqdi.
1: Askiya san'ati O'zbekistonda bo'lgan, mana shu Askiya Qo'qon vodiylarida, Farg'ona, Andijonda bilsanglar, Askiya san'ati juda ham rivojlangan. Askiya bu o'zi bir tezayni ustida o'sgan gul. Inson gulni ko'rsatadi, tagidagi tezayni emas. Mana Petrasa shunday kelib Qo'qonga borib qarasa, qo'qonliklar turib olib, askiyachilar bu tomondan turib, "Mammajon aka, ullabbay, gulmisiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz?" aytganizman. "Yo'q, o'xshatdim." "Nimaga o'xshatdingiz?" "Televizorga o'xshatdim." "Televizor bo'lsam nima qilardingiz?" "Televizorning orqasida antenna tiqadigan joyi bor-ku. Mana shu yerda antennani tiqib, rasa bichirlatardim." Kulsa, hali Petrosa, nam, "Cho zeta anekdot" debdi. "Это не анекдот, это Аския. Че это Аския? Вот четыре человека там стоит, а вот здесь четыре человека стоит. Друг другом прикалывается, это называется Аския." Деса, "Алигия, мы тоже так и сделаем, да?" Аншлака Боруалу, Биогата Туркши, Галькилла, Биогата Петрасан, Труалу, Бошла Коптали, Рустылыда. Демак, Аския Рустылыда. "О, Галькин!" Алигия, "Лаббай, как вот это Лаббай? А, Чоббай, ты гвоздика или райхан или джамбул? Как вы скажете? Я тебя похож, депту. На чего похож, депту? На телевизор похож. Ха, если я был телевизором, что ты сделал? Вот сзади телевизора там гнездо есть, там антенны засунь, потом бюджер-бюджер сделали. Я!"

0: satrda.
1: Eng kulguli xohish bu barchaga yoqish istagi.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Маркас радио.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Огайны, білесам, арақта же калория көп болакан. Е? Кө, онда 2-ші шишаны сатып алайлик, газай қыламыз.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Маркес. Маркес. Радиосе.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа. Марказ радиосы.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа. Мумтоз наваларда макам оханглары. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahra oling.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.